0: İşte sizi dinliyorum Ali.
1: Ali.
0: Al işte. İşte. Я тебе не хам у тебя нос. Ясно. Пойдем, доктор Кот. Уйдет ему то, это стоит, что за стоит. Верите?
2: Что?
0: Верите, на кой это стоит. Ну, что, пойдем, доктор Кот. Вы стоите, доктор Кот?
2: Ану.
0: А, верите в Бога?
2: Я? Да. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mě nebole?
2: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ju máte.